говорили на тох. Мимо чумуц. Пам попкан. Рос Миллионс. Тайки де тайки. Эль Гранде Тото. Доупбой. Film it and murder everybody. Check the playlist, man, on Spotify. Nando Leak Sound System on Spotify. Nando Leak Sound.